0: positive et alternative.
1: Армию там ждем. Дай Бог здоровья. Удачи, Николай. Всего доброго.